0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: За окном свой сценарий, смотрим, что подготовила погода на ближайшее время. По сообщениям Кыргызгидромедцентра, в городе Карабалтай в Чуйской области в начале недели осадки не ожидаются. Такой предварительный прогноз дают они. 6 июля переменная облачность, ночью прогнозируют плюс 17 градусов, днем столбики термометров поднимутся до плюс 34. 7 июля будет облачно, ночью температура воздуха ожидается около 18 градусов тепла, днем потеплее до плюс 35 градусов. 8 июля обещают солнечную погоду. Ночью ожидается плюс 19, днем до плюс 35. Пусть погода будет только поводом для хорошего настроения. Это был прогноз погоды на Татина FM.
1: Был прогноз.

0: Дина. Нам по пути.
1: Звезды, не страшно под

0: Подаримся.
1: Продаю дом Селенова Николаевича. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
2: Реклама.
1: Христианская школа «Нарисс» приглашает в коллектив талантливых, собственных и любящих детей педагога. Открытые вакансии. Учитель начальных сав. Учитель математики. Учитель информатики. Учитель ФИМ. Если вы стремитесь только передавать знания, но и воспитать детей в атмосфере уважения, добра, нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. Поэтому

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с лесной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной гайд-компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Аджаильского и Московского района. Телефон 558-2010-01
1: 0558-2010. Радио Татина. Только лучшее. Только хиты.

0: И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент продукт по погоду и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка, морские деликатесы. И главное, цены оптовые. Даже в розницу. Город Карабалта, город Нижний рынок, вниз на улице Труда от ярмарки. А первый вход на зеленый рынок Эрзкин. Работает с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0,55 и 0,507-007-32. Филипп Пялкин. Мы работаем для вас.
1: Телефон рекламной службы Карабалте. 0,555-05-10-63.
2: Радио Татина.
1: Нам...

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Радиоканал Талу номер 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Каранят, Маалымат жана Туризм Министрлиги алдындагы Маалымат жана Салык Коммуникациялар Департаментинин 18 жылдын 2 апрелде берилген.
2: Прямо сейчас ты узнаешь, что самое важное за то стекло.
3: Латина FM новости в студии Владислав Славин. Здравствуйте. В Баткенской области сотрудники милиции проводят проверку по факту смерти 11-летнего воспитанника детского дома. Об этом агентство 24 сообщило пресс-секретарю ВАД региона Далира Юсупова. По словам, мальчик скончался 28 июня в районе Бацанета.
4: Радио Татина. Нам по пути.
5: Только лучшее. Только хиты.
3: Ипшик являлся воспитанником детского дома, расположенного в Ваильном Айке, соседка Домжайского района. В настоящее время правоохранительные органы проводят следственную проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Мэр Ипшик и Айшик, главы Мигосадминистрации, теперь обязаны регулярно встречаться с населением, писал президент Чапаров. Согласно документу, такие встречи должны проходить 2 года в феврале-марте и декабре. Поправки внесены в законы о столице города Ош, а также о местной госадминистрации и органов местного самоуправления. Меры призваны сделать местных властей более открытой, теплой и усилить их ответственность перед гражданами. В городе Болта возобновились бесплатные танцевальные вечера в парке. По пятницам местные творческие активисты для жителей города организуют бесплатные танцевальные вечера под открытым небом. Наступлением вечера посещает площадка Восточной дворца.

0: зависит от возраста и уровня подготовки. Официальные курсы валют установлены на Банк Республики. Сегодня доллар 7744 тенге, евро 100 сомов 15 тенгов. Курс рубля 1 сом 12 тенгов, тенге 18 тенгов, юань 12 сомов 90 тенгов. Так, новостей к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках на странице Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Let's get it.
1: Радио Татина. Нам по пути. Только лучшее.

0: Реклама.
1: Христианская школа Истинства приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии. Учитель начальных классов, учитель математики, учитель информатики, учитель физики. Если вы стремитесь только не добыть зло, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады.

0: одеваться. В сине есть озеро Иссык. А в Бантур открывает сезон отпусков и объявляет отпуск на Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобантур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555-990-05. «Автобантур» – комфортно, удобно, надежно. 0555-990-05.
1: Дом начинается с талии. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат. Кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и одежды.
2: Джейлбутыра.

0: питание. 9 часов утра. Факты. Программа об интересных фактах.
1: Проблема зависимости от социальных сетей рассматривается как реальная угроза психики наряду с зависимостями химическими, меняющими личности и

0: Способность к сильной адаптации. Сегодня на территории «Фактор» то, без чего сложно представить жизнь сегодняшней молодежи. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
0: Главный плюс соцсети – это создание идеального.

0: альтернативной. Чаще загрузка в социальные сети и все сильнее увеличивает скорость. Со временем у личности начинают вытаскиваться гормоны радости, проведенного там времени. А вот именно там внедряются различные платные контенты с дополнительными функциями. Именно так маркетологи подключают механизм влияния на подсознание. Первым признаком зависимости от социальных сетей является появление непреодолимого желания зайти на свою страницу или посмотреть новости в группе, проверить количество лайков или новых комментариев. На эмоциональном уровне человеку недоступен анализ до отсутствия необходимости ежеминутной практики, а вот у него может перестать тревога и страх. Люди склонны зависеть от социальных сетей довольно инфантильными, потому что те, кто сидит в чатах и группах либо подросткового возраста, либо имеют незрелую личность. Независимо от возраста, это сравнение мнений, осуществление действий в угоду интерактивному сообществу и предпочтение выводов на основании того, что внушено, а не самостоятельно.
1: Радио Татина. Только лучшее. Только хиты.

0: Реклама.
1: Христианская школа Наристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии: учитель начальных классов, учитель математики, учитель информатики, учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины», только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов. Возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33. 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
0: Реклама. Рекламная служба радио «Татина». 0555-05-1063.
2: «Татина FM». Включай, танцуй и попивай.

0: кафе.
1: Захотелось есть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгаре.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татина ФМ новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Жеевском районе вблизи села Федоровка река Карабалта размывает старое русло и берега, сообщили местные жители. Из-за сильных дождей уровень воды в реке сильно поднялся. Воды прибавилось, и она стала размывать берега и выкорчевывать деревья, выросшие в старом русле. К реке стало опасно подходить, добавили они. С 1 по 31 июля 2026 года иностранные граждане и лица без гражданства, нарушившие миграционное законодательство Кыргызстана, смогут добровольно покинуть страну без применения отдельных мер административной ответственности, напомнили в Минсоцтруда. Такой временный порядок введен указом президента и постановлением Кабинета министров. В Кыргызстане запустили проект «Льготное кредитование» для производителей лекарств и медицинских изделий. Как сообщает Минэкономики, средства можно направить на обновление производственных площадок, строительство и ремонт помещений, закупку оборудования, создание лабораторий, контроля качества, обучение специалистов, а также внедрение систем маркировки и прослеживаемости лекарственных средств. Займы доступны по ставкам 3,5% годовых сроком на 10-12 лет соответственно. При этом предусмотрен льготный период по погашению основного долга до 24 месяцев. Программа направлена на развитие фармацевтической отрасли и укрепление лекарственной безопасности страны. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики, на сегодня доллар 87 сомов 44 тиена, евро 100 сомов 15 тиенов. Курс рубля 1 сом 12 тиенов, тенге 18 тиенов, юань 12 сомов 90 тиенов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
1: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама. Христианская школа на Ристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии: учитель начальных классов, учитель математики, учитель информатики, учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины», только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов. Возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33. 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
1: Реклама. Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
2: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Уже никто не ноет, что прозевал летом. Те, кто плакали об этом, выросли, не поняли, что проморгали жизнь, и лето в целом ничего не поменяет. А вот осень изменить может, причем в худшую сторону, если не придерживаться нескольких правил. Уверена, в твоих планах не было сезонного обезвоживания. Как его избежать, обсудим прямо сейчас. Никого не удивлю, если скажу, что осенью у многих развивается обезвоживание. Воздух в помещениях сухой из-за отопления, эластичность и текстура кожи ухудшаются. Низкая температура на улице приводит к сужению сосудов, это снижает приток крови и уменьшает способность клеток удерживать влагу. Страдает не только кожа. На фоне осеннего обезвоживания ты можешь чувствовать себя уставшим, концентрация может снижаться, настроение и сон ухудшаться, а раздражительность повышаться. На этой волне постоянного стресса обезвоживание только усиливается. Первое, что нужно сделать – поддерживать гидратацию. Не жди, пока начнешь испытывать жажду. Это уже сигнал о нехватке влаги. Определи порцию воды, которую тебе нужно пить в день. В инете много формул. И равномерно распредели ее. Помни о качестве жидкости. Питьевая вода должна содержать минералы и электролиты. Они помогут бороться с усталостью и стрессом. Если еще не купил увлажнитель воздуха в квартиру, пора. Еще обзаведись пульверизатором с водой или специальными увлажняющими средствами, которые ты сможешь распылять на кожу и слизистые дома или в офисе. Дополнительным источником влаги станут фрукты и овощи, например, огурцы, яблоки, цитрусовые кабачки, травяные чаи и супы. А вот кофе, алкоголь, крепкий чай и сладкие газированные напитки только усилят обезвоживание. Конечно, не забывай о легкой физической активности, она никогда не будет лишней. Как и мои лучики тепла тебе.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
2: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
5: Рекламная служба
6: 0555 05 10 63.

0: Поторгуемся!
1: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
2: Реклама.
1: Христианская школа Наристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии. Учитель начальных классов. Учитель математики. Учитель информатики. Учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 0755-03-60-71. 0755-03-60-71. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0555

0: Реклама. Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
1: Все мы изначально.

Всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Кыргызстане полдень.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: На «Татина FM новости» в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. С 1 января по 25 июня 2026 года в Кыргызстане зарегистрировано 1569 случаев укусов клещей, что на 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2025-го. Как сообщили агентству 24 в Департаменте профилактики заболеваний Госсанэпиднадзора, среди пострадавших зарегистрировано 17 случаев клещевых инфекций, в том числе клещевой вирусный энцефалит – 3 случая, клещевые рикетсиозы – 14 случаев. Наибольший рост обращаемости по поводу укусов клещей отмечается в Бишкеке, Чуйской области и Иссык-Кульском регионе. Цены на ГСМ в Кыргызстане не изменятся, об этом заявил замминистра энергетики Насибек Керимов. По его словам, страна ведет переговоры с зарубежными партнерами для обеспечения бесперебойных поставок нефтепродуктов. Также рассматривают вопросы качества продукции, цен и логистики. Чиновник отметил, что даже если закупочная стоимость вырастет, дефицита на внутреннем рынке не должно быть. Согласно решению Кабмина, предусмотрен механизм субсидирования. Если нефтетрейдеры будут покупать топливо по цене выше установленной, розницу компенсируют государством. Деньги на эти цели уже выделены. Приемная кампания в высших учебных заведениях Кыргызстана пройдет в 5 туров. Об этом агентству 24 сообщили в пресс-службе Министерства науки, высшего образования и инноваций. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики, на сегодня доллар 87 сомов 44 тиена, евро 100 сомов 15 тиенов. Курс рубля 1 сом 12 тиенов, тенге 18 тиенов, юань 12 сомов 90 тиенов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552 169 169. WhatsApp 0706 169 169. А больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан Тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы Автобан Тур ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 90 90 05. Автобан Тур. Комфортно, удобно, надежно.
4: 0555 90 90 05.
1: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507 007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
4: Рекламная служба.
5: 0555 05 1063.

0: Цитата.
1: «Если вас нет рядом, когда женщине плохо, то не приходите, когда ей хорошо». Дэвид Духовный.
2: Реклама.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
4: Рекламная служба
5: 0555 05 10 63.

0: Тина FM.
1: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал.

0: Реклама.
1: Христианская школа Наристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии: учитель начальных классов, учитель математики, учитель информатики, учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21, 0557-80-64-21. Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины», только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов, возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33, 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91, 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
2: Татина FM.

0: На заметку.
1: Девушки должны опасаться встретить мужчину с пустым кошельком. Такая встреча сулит только разочарование.
2: Реклама. Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
3: Рекламная служба. 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Нацбанк предупреждает об очередной мошеннической схеме. Неизвестные распространяют в соцсетях и мессенджерах объявления, где обещают гражданам помочь в получении льготного кредита. Для убедительности предоставляют поддельные документы с логотипом регулятора и фейковые отзывы. Кыргызстанцев призывают не доверять подобным сообщениям и ни под какими предлогами не переводить деньги незнакомцам. Нацбанк также отмечает, что не выдает кредиты населению, не просит перевести деньги, не направляет удостоверения сотрудников через мессенджеры и не работает с физлицами. Учебный год в вузах и колледжах Кыргызстана тоже начнется 15 сентября. Решение приняло Министерство науки, высшего образования и инноваций. Ранее эту дату утвердили для школ. Перенос начала обучения связан с проведением в Кыргызстане саммита ШОС и всемирных игр кочевников. Определилась очередная пара 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Сборная Норвегии играла накануне против Кот-д'Ивуара и одержала победу за счетом 2-1. Теперь норвежцы в 1/8 финала сыграют против сборной Бразилии. Ранее стало известно, что в 1/8 финала друг с другом сыграют Канада и Марокко. Также в 1/8 финала вышла сборная Парагвая, она сыграет в следующем туре против Франции. Официальные курсы валют по республике на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 67 тыинов, курс рубля 1 сом 11 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
1: Хиты

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Реклама.
1: Христианская школа Наристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открытые вакансии. Учитель начальных классов. Учитель математики. Учитель информатики. Учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины», только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов, возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33. 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
0: Реклама. Рекламная служба «Радио Татина».

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Рекламная служба.
5: 0555-05-1063.
4: Радио Татина.
5: Нам по пути.

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Какой прогноз дают синоптики, узнаем прямо сейчас. Всем привет! 7 июня возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 15-17 градусов со знаком плюс, днем до плюс 28. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче!
1: Хиты

0: Реклама.
1: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан-тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555-9090-05. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555-9090-05.
2: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
3: Рекламная служба
4: 0555-05-1063.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Поторгуемся!
1: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
2: Реклама.
1: Христианская школа на Ристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии. Учитель начальных классов. Учитель математики. Учитель информатики. Учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 0755-03-60-71. 0755-03-60-71. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
1: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
0: Рекламная служба 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татина FM новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. По информации, полученной от знакомых погибшего, водитель мотоцикла, попавший в дорожно-транспортное происшествие, 1 июля на улице Кожембердиева в городе Карбалта скончался от полученных травм. По предварительным данным, легковой автомобиль выезжал со двора и не уступил дорогу мотоциклисту. В это время водитель мотоцикла начал движение от светофора и, предположительно, быстро набирал скорость. Из-за внезапного выезда автомобиля он не успел среагировать, в результате чего произошло столкновение. Официальных комментариев от правоохранительных органов о причинах ДТП и результатах расследования на данный момент не поступало. К другим новостям. Приемная кампания в высших учебных заведениях Кыргызстана пройдет в 5 туров. Об этом агентству 24 сообщили в пресс-службе Министерства науки, высшего образования и инноваций. Первый с 13 июля, второй с 20, третий с 27 июля, четвертый с 3 августа, пятый с 10 августа. Прием в вузы будет осуществляться онлайн на платформе «Абитуриент онлайн». В вузы зачисляют на основании результатов общереспубликанского тестирования исключения направления искусства и физической культуры. Цены на ГСМ в Кыргызстане не изменятся, об этом заявил замминистра энергетики Насибек Керимов. По его словам, страна ведет переговоры с зарубежными партнерами для обеспечения бесперебойных поставок нефтепродуктов. Также рассматривают вопросы качества продукции, цен и логистики. Чиновник отметил, что даже если закупочная стоимость вырастет, дефицита на внутреннем рынке не должно быть. Согласно решению Кабмина, предусмотрен механизм субсидирования. Если нефтетрейдеры будут покупать топливо по цене выше установленной, розницу компенсируют государством. Деньги на эти цели уже выделены. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 44 тиена, евро 100 сомов 15 тиенов. Курс рубля 1 сом 12 тиенов, тенге 18 тиенов, юань 12 сомов 90 тиенов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Хиты.

0: Реклама.
1: Христианская школа Наристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии: учитель начальных классов, учитель математики, учитель информатики, учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557 80 64 21, 0557 80 64 21. Требуются продавцы в продуктовый магазин женщины, только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов, возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-3607-33, 0704-3607-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91, 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
0: Рекламная служба радио Татина 0555-05-1063.
2: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 5 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
3: Привычки сопровождают человека с самого детства. Очень часто мы говорим: меняй свои привычки, но насколько сложно это сделать? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Привычка – это повторяющееся поведение человека, которое он не способен изменить без специальных волевых усилий. Такие действия часто человек совершает автоматически, не думая, но привычка – это не вирус. Болезнь или злой дух, сидящий в человеке. Наше поведение – это результат работы мозга и его структур. Причина каждого нашего действия – последовательность электрических импульсов и химических реакций, произошедших за доли секунды. Если с вами в течение десятилетия живет какая-либо привычка, то не стоит надеяться, что избавиться от нее удастся за один день. Но каждый день, который вы не будете делать привычные действия, а в идеале делать какие-либо новые на их замену, в прямом смысле будут ослаблять на уровне физиологии старые связи в вашем мозге и усиливать новые. Современные исследования показывают, что на формирование новой привычки или ослабление старой необходимо потратить от 30 до 45 дней. Это чистая физиология, и если у вас стандартный человеческий мозг без патологий, то уговаривать себя, к примеру, 45 дней подряд бегать трусцой, убираться в квартире, не курить или же попросту стараться думать о хорошем больше, чем о плохом, то вы неизбежно обнаружите, что через неделю делать это станет намного проще, через две недели значительно проще, а через месяц-полтора вами овладеет новая привычка, но уже полезная, а не вредная. Еще больше интересного вы услышите далее.
1: Территория фактов.
0: Хиты.

просят любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря

0: Реклама.
1: Христианская школа на Ристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии. Учитель начальных классов. Учитель математики. Учитель информатики. Учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21, 0557-80-64-21. Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины», только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов, возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33, 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91, 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай. Танцуй и подпишись.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал «Татина». Катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: На «Татина ФМ Новости» в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Баткенской области сотрудники милиции проводят проверку по факту смерти 11-летнего воспитанника детского дома. Об этом агентству 24 сообщила пресс-секретарь УВД региона Дамира Юсупова. По ее словам, мальчик скончался 28 июня в районной больнице. В тот же день его похоронили. Как уточнили в милиции, ребенок был доставлен в медицинское учреждение с высокой температурой. Погибший являлся воспитанником детского дома, расположенного в Аильном Аймаке, Совет Кадамжайского района. В настоящее время правоохранительные органы проводят доследствие. Проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Мэры Бишкека и Аша, а также главы местных госадминистраций теперь обязаны регулярно встречаться с населением. Закон подписал президент Садыр Джапаров. Согласно документу, такие встречи должны проходить дважды в год, в феврале, марте и ноябре-декабре. Поправки внесены в законы о статусе столицы, города Ош, а также о местной госадминистрации и органов местного самоуправления. Меры призваны сделать работу местных властей более открытой, гласной и усилить их ответственность перед гражданами. В городе Карабалта возобновились бесплатные танцевальные вечера в парке. По пятницам местные творческие активисты для жителей города организуют бесплатные танцевальные вечера под открытым небом. С наступлением вечера площадка с восточной стороны Дворца культуры имени Ленина в Верхнем парке превращается в место встречи любителей музыки и танцев. Танцевальная программа проходит с 19 до 21 часа, а принять участие может каждый желающий, независимо от возраста и уровня подготовки. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня доллар 87 сомов 44 тиена, евро 100 сомов 15 тиенов. Курс рубля 1 сом 12 тиенов, тенге 18 тиенов, юань 12 сомов 90 тиенов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
2: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобантур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобантур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 90 90 05. «Автобантур» – комфортно, удобно, надежно. 0555 90 90 05.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-28-90.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
4: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
5: Рекламная служба
6: 0555 05 10 63.
7: Татинов

0: Цитата.
1: Если женщина хорошо обута, значит она хорошо одета. Коко Шанель.
0: Реклама.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
5: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
4: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
5: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
4: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
5: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
4: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
5: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Сегодня опять проснулась не на Бали. Это уже начинает раздражать. А еще прямо бесит, что никак не могу наладить режим сна. Если ты тоже, делай громче. Обсудим основные правила и связь отдыха с иммунитетом. Не лишним будет напомнить, что сон – это биологический инструмент, который напрямую влияет на устойчивость иммунитета. Ученые доказали, люди, которые спят меньше 6 часов в день, заражаются вирусом в 4 раза чаще тех, кто проводит в кровати хотя бы 7 часов, так еще и болеют дольше. Если не наладить режим вовремя, простуд и хронической усталости осенью не избежать, но мы с тобой не будем гнаться за цифрами, а сделаем ставку на качество. Банально, но все же откажись от гаджетов по вечерам. Каждый час перед сном, проведенный с телефоном, сокращает глубину ночного отдыха примерно на 20%. Не можешь себе позволить такой роскоши? Окей, обрати внимание на фильтры синего света или специальные очки, которые снижают нагрузку на глаза. Эксперты рекомендуют спать при температуре воздуха в комнате от 18 до 20 градусов, вечером в целом включать только лампы теплого спектра, использовать плотные шторы и маску для сна. Налегать на тяжелую пищу не стоит, а вот что нужно делать, так это прогуляться на свежем воздухе или сходить в зал. Кофеин и алкоголь исключи после 16 и постарайся ложиться до полуночи. Помни о важности режима засыпать и просыпаться желательно в одно и то же время. Отосплюсь в выходные, пусть говорят другие, не сбивай циркадные ритмы. И напоследок небольшой совет. Ты лучше выспишься, если поставишь будильник не на 6 утра, а на лестницу в подъезде. Или не на целое значение часа типа 7 утра, а на 12-18. На этом пока все. С тобой в сериальность погружалась Галя Ростова. До встречи в следующем эпизоде.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Поторгуемся!
1: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
2: Реклама.
1: Христианская школа на Ристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии. Учитель начальных классов. Учитель математики. Учитель информатики. Учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 0755-03-60-71. 0755-03-60-71. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
3: «Татина FM». Включай, танцуй и попивай. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
2: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас. Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0555-0516.
5: Радио Татина.
6: Нам по пути.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татьяна ФМ новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Жилинском районе вблизи села Федоровка река Карабалта размывает старое русло и берега, сообщили местные жители. Из-за сильных дождей уровень воды в реке сильно поднялся. Воды прибавилось, и она стала размывать берега и выкорчевывать деревья, выросшие в старом русле. К реке стало опасно подходить, добавили они. С 1 по 31 июля 2026 года иностранные граждане и лица без гражданства, нарушившие миграционное законодательство Кыргызстана, смогут добровольно покинуть страну без применения отдельных мер административной ответственности, напомнили в Минсоцтруда. Такой временный порядок введен указом президента и постановлением Кабинета министров. В Кыргызстане запустили проект «Льготное кредитование для производителей лекарств и медицинских изделий». Как сообщает Минэкономики, средства можно направить на обновление производственных площадок, строительство и ремонт помещений, закупку оборудования, создание лабораторий, контроля качества, обучение специалистов, а также внедрение систем маркировки и прослеживаемости лекарственных средств. Займы доступны по ставкам 3,5% годовых сроком на 10-12 лет соответственно. При этом предусмотрен льготный период по погашению основного долга до 24 месяцев. Программа направлена на развитие фармацевтической отрасли и укрепление лекарственной безопасности страны. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 44 тиена, евро 100 сомов 15 тиенов. Курс рубля 1 сом 12 тиенов, тенге 18 тиенов, юань 12 сомов 90 тиенов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Татьяна FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама. Христианская школа на Ристе приглашает в свой коллектив талантливых, ответственных и любящих детей педагогов. Открыты вакансии: учитель начальных классов, учитель математики, учитель информатики, учитель физики. Если вы стремитесь не только передавать знания, но и воспитывать детей в атмосфере уважения, доброты и нравственных ценностей, мы будем рады видеть вас в нашей команде. По всем вопросам обращайтесь по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Требуются продавцы в продуктовый магазин «Женщины», только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов. Возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33. 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram «Огонек_169».
0: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
3: Радио Татина. Джарнамах Змате. 0500-0500 он Алкушич.
4: Радио Татина.
3: Нам по пути.

радио Татина. Нам по пути. Нам по пути.

0: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть – озеро Иссык-Куль. «Автобан-тур» открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 90 90 05. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555 90 90 05.
1: Рекламная служба.
2: 0555 05 10 63.
3: Татина.

0: На заметку.
1: Для того, чтобы белье пахло морозной свежестью, вовсе не обязательно тратиться на порошок. Вполне достаточно положить его на ночь в морозилку.
2: Реклама.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Радио Татина. Чарнамах смотри. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкушич.
5: Татина.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татина FM новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. С 1 января по 25 июня 2026 года в Кыргызстане зарегистрировано 1569 случаев укусов клещей, что на 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2025. Как сообщили агентству 24 в Департаменте профилактики заболеваний Госсанэпиднадзора, среди пострадавших зарегистрировано 17 случаев клещевых инфекций, в том числе клещевой вирусный энцефалит – 3 случая, клещевые рикетсиозы – 14 случаев. Наибольший рост обращаемости по поводу укусов клещей отмечается в Бишкеке, Чуйской области и Иссык-Кульском регионе. Цены на ГСМ в Кыргызстане не изменятся, об этом заявил замминистра энергетики Насибек Керимов. По его словам, страна ведет переговоры с зарубежными партнерами для обеспечения бесперебойных поставок нефтепродуктов. Также рассматривают вопросы качества продукции, цен и логистики. Чиновник отметил, что даже если закупочная стоимость вырастет, дефицита на внутреннем рынке не должно быть. Согласно решению Кабмина, предусмотрен механизм субсидирования. Если нефтетрейдеры будут покупать топливо по цене выше установленной, розницу компенсируют государством. Деньги на эти цели уже выделены. Приемная кампания в высших учебных заведениях Кыргызстана пройдет в 5 туров. Об этом агентству 24 сообщили в пресс-службе Министерства науки, высшего образования и инноваций. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики, на сегодня доллар 87 сомов 44 тиена, евро 100 сомов 15 тиенов. Курс рубля 1 сом 12 тиенов, тенге 18 тиенов, юань 12 сомов 90 тиенов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попи.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Катина. Катина.
1: Хотелось есть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгаре.

0: радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.

Кыргызстане 11 часов вечера. Татина FM. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Радио Татина. Нам по пути.
1: Сохрани меня в своей фотопленке, если чувства сильные, все, что не по вкусу.

радио «Дадима». Нам по пути. Радио «Дадима». Лучше только хиты.

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Радио Татина. Нам.

FM. Включай, танцуй и подпевай. I could stay awake just to hear.

радио Татина. Нам по пути. Радио Татина. Только у

та Тіна ФМ. Включай, танцуй і попівай.

0: скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

Всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: О тебе не знал, всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Радио Татина. Нам.

Кыргызстане 5 часов утра. Татина FM. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

Ja som dojar aldın, jarkınım de. Erkelettim, süy aldım.